ты похитила сны и покой. Всюду вижу твои очи, они светятся сквозь ночи.